слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была.

тобой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

рукой нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Радио Дача.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Белые медведи на льду!
9: Белые медведи на льду!
10: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
11: Такие скидки сложно не заметить! Оно и видно! Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
6: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066. 66 66.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах Ситна яйцо S3 Ситна всего 2 рубля 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 26 августа по 8 сентября. Ситна – свое, родное, свежее.
8: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
1: 127-24-76-29. Город Москва. 18+. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Держ.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
3: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
3: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
3: Ольга Завченко.

долгому наслаждению сексуальной близостью император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 20 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 20 23 и узнавайте подробности. +2 20 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 20 23. +2 20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
11: Папа, динозавры в городе?
10: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
11: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
12: Возрастное ограничение 0+.
13: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
14: Телефон доставки 58-11-58.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
16: Радио «Дача».

0: нельзя. Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Опять тройка по-английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угарант 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: и ты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 20 23 20 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 20 23 и узнавайте подробности. +2 20 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация – анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 20 23. +2 20 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, радио «Дача». Звонит вам Эка Давыдова, город Тула. Хочу передать привет Галине Клевакиной, поставить песню Кадышевой, веселую, любую. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Белые медведи на льду.
2: Белые медведи на льду.
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
8: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение». 0+.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
11: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
12: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
14: Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: передача. Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Если

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.
8: В теплоходе музыка играет, а я...
7: Быть вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.
8: В

0: сериалов осени в 8 вечера на СТС.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: Радио «Дача» представляет.
3: Море, пираты, сокровища.
4: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
3: Ну что, вперед к приключениям.
5: 6+. Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня

Зовут Сергей. Я из Москвы, работаю в агентстве пожарного аудита. Хочу передать им привет. Включая шефа Михаила Николаевича Медведева. Заказываю песню «Тихий огонек моей души». Спасибо, радиодача.

0: Новости.
1: Московское время 8 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. День знаний во всех российских школах начнется с поднятия флага и исполнения гимна. Об этом в интервью РИА Новости сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также рассказал, что после торжественной линейки пройдет занятие из цикла «Разговоры о важном». На нем будут обсуждаться темы единения народов нашей страны, сохранения исторической памяти, патриотического воспитания и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, в Минпросвещении заявили, что в новом учебном году продолжится масштабный проект «Мелодии вместо звонков», который охватит все регионы. Начало и конец уроков будут объявлять популярные мелодии и произведения современных и советских авторов. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Как сообщили аналитики, аферисты начали рассылать гражданам ссылки на фишинговые сайты, имитирующие портал госуслуг. При переходе на них запускается видео с якобы взломом личного кабинета и выгрузкой документов и персональных данных. В связи с чем соотечественникам порекомендовали не переходить по ссылкам от незнакомцев, установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения и приглашения в чаты от них. В Роспотребнадзоре рассказали, кому обязательно нужно привиться от гриппа. В первую очередь это следует сделать детям, пенсионерам и гражданам с хроническими заболеваниями, такими как диабет или сердечно-сосудистые патологии. Кроме того, к группе риска относятся те, кто в силу профессии регулярно контактирует с большим числом людей. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: роман с другим человеком и делать вид, что вас что-то связывает. Это вроде называется сталкинг, когда предмет обожания сносит крышу человеку настолько, что за ним начинают следить, настойчиво заявлять, что между вами что-то есть. Страшновато, не так ли? Не делайте подобное. У нас с вами есть некое преследование очевидное. Выходные понемногу догоняют, и вот это уже приятно, честно говоря. Меня зовут Андрей Фролов. Всем легкого завершения рабочей недели желаю. И оставайтесь рядом с Радио Дача. Тогда все случится непременно.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
7: Свой дом, свой огород, своя цена – без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
13: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
14: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
15: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
16: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Радио Дача.
1: Сегодня 28 августа, пятница. Ракам, львам и стрельцам звезды советуют не отказываться от встреч и приглашений. В компании друзей может появиться новость, которая заметно изменит планы на ближайшие недели. Овны, девы и весы могут удачно завершить переговоры. Хороший момент, чтобы еще раз напомнить о себе человеку, от которого давно ждете ответа. Только не давите. Вежливое напоминание сработает лучше настойчивости. Тельцам, скорпионам и рыбам лучше не покупать вещи только ради того, чтобы поднять настроение. Эмоциональные траты сегодня особенно легко принять за хорошую идею. Если покупка действительно нужна, перенесите ее хотя бы на завтра. Близнецы, козероги и водолеи могут получить неожиданное предложение провести выходные не так, как планировали. Соглашайтесь. Если есть желание сменить обстановку, то небольшая поездка сейчас окажется полезнее обычного отдыха дома.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Я извиняюсь, это вроде бы как не тест на IQ. Пройти такое испытание легко. Если нет, то это является настоящим провалом. Я считаю, всем ясного ума и простых решений даже в самых сложных обстоятельствах. Потому что пятница, нужно разобраться со всеми делами как можно скорее и не задержаться перед выходными на своем рабочем. Соответствующий ритм и настроение задаем здесь, на Радио Дача. Впереди группа Чили, Женя Белоусов, а также дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоун. Все это буквально через несколько минут.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
4: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Маки, помимо красоты, приносят много пользы в различных сферах жизни, в фармацевтике, например, даже промышленности, естественно, в том, что доставляет особенное удовольствие, я имею в виду кулинарию, естественно, булочка с маком с утра, это кайф. Всем желаю приятного аппетита, кто завтракает, и удачно добраться на работу. Последняя рабочая пятница сегодня, всем удачных выходных и классной музыки, а для этого оставайтесь здесь на Радио Дача.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для профессионалов. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессионалов.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.
5: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
6: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
7: Не может быть, здесь все монстры!
5: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
8: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
11: Как я по всему этому соскучился.
10: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
12: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из города Москва. Меня зовут Розе. Хотел бы задать песню для коллектива Mad Production Леонида Агутина. Желаю своим коллегам успеха, смеха и хорошего настроения на сегодня. И вовремя с данных работ. Спасибо.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября вступят в силу масштабные поправки в банковское законодательство. Одним из главных нововведений станет создание единой базы всех банковских карт граждан с жестким лимитом не более 20 на человека. Кроме того, банки получат право останавливать переводы на срок до 48 часов при подозрительной смене данных в учетной записи. Школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, исключением станут случаи угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также другие экстренные ситуации. При этом на переменах ученики могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Метеорологи Яндекс.Погоды подготовили прогноз на грядущий осенний сезон в мегаполисах России. По их данным, осень будет теплее климатической нормы во всех крупнейших городах страны. Особенно теплым окажется сентябрь. Что касается дождей, то особенно влажным относительно средних многолетних показателей и прошлого года станет ноябрь. В этот месяц количество выпавших осадков окажется выше климатической нормы в 1,5 раза практически во всех мегаполисах. Этот выпуск завершен. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас.

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Всем привет, это Радио Дача, и тот день, который мы практически приближали как могли, он наконец настал. День, когда мы подводим итоги нашей грандиозной акции под названием «Лето с сюрпризом». И для этого здесь собралась большая и, надеюсь, приятная компания. Это Маша Федорова. Привет, Маша.
2: Привет, Саша. Александр Жилавский. И с нами Денис Клявер.
3: Ух, ура! Здравствуйте, друзья. Ну, как
1: большой
3: же
1: во всех смыслах друг Радио Дача.
3: Да, это точно. Спасибо большое, друзья. И для меня сегодня двойная ответственность. Оказаться на финале, которого так все ждут на протяжении всего лета. Все поклонники многомиллионной армии «Радио Дача» в ожидании сегодняшнего
2: микросовета. Да, все присылали свои летние яркие фотографии, невероятные. Отобрано 57 финалистов, и вот сегодня будет выбрано два суперфиналиста, тех счастливчиков, которые отправятся на круизном лайнере покорять Черное море.
1: 57 вот слушателей сейчас в отдельном особенном напряжении.
2: Пальцы скрестили все.
1: Рядом семьи.
3: А они в курсе, да, что они уже вот они?
1: Мы предварительно их обзвонили.
2: Предупредили,
3: класс.
2: Кодовые слова напомнили.
3: Молодцы.
1: Отрепетировали. Малы, мы серьезно подходим к таким вещам.
3: Супер. А вас там не спрашивали? Это точно? Про код не спрашивали вы у них? Нет никакой?
1: Трое сказали.
3: Трое сказали? Да, ну ладно.
1: Не будем говорить те слова, которые нам сказали остальные. Также сегодня мы обсудим премьеру клипа Дениса на песню «Не плачь, Анастасия».
3: С удовольствием, да.
1: Послушаем саму песню. Поговорим о юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни» и просто хорошо проведем время.
2: Потому что всегда хорошо там, где есть «Радио Дача». Все мы это прекрасно знаем.
3: Точно.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Большой финал грандиозного проекта «Лето с сюрпризом» в эфире «Радио Дача» продолжается. Сегодня у нас артист, который, я думаю, не обижается, когда ему говорят, что мы выросли на ваших песнях.
2: Я с удовольствием. Вы такие красивые все выросли, прекрасные. Растите дальше.
3: Не без своей помощи.
1: Благотворное влияние музыки.
2: Спасибо.
3: Сегодня поговорим не только о нашем большом финале, но также есть большое событие. Вышел клип на песню «Не плачь, Анастасия».
2: Да.
3: Так.
2: Для меня это такой был очень клевый опыт и дважды, потому что, во-первых, в основном песни я пою только свои, свое сочинение, ну или вот как в «Чай вдвоем» со Стасиком нашего общего, но за редким исключением только в моей дискографии есть замечательные песни других авторов. Оказавшись в шоу «Конфетка», очень получилась классная коллаба, и песня «Не плачь, Анастасия» вдруг стала прямо всеми востребована, всем очень понравилась, и самое главное, что я сам кайфанул, потому что очень хотелось поэкспериментировать и сделать нечто такое необычное. И то же самое мы решили с Сашей Гудиным сделать с клипом. Подумали, что лучшего момента не придумается, внедрить то всеми любимое и одновременно ненавистное ИИ. Вот, да, потому что...
3: Не обошло оно тебя.
2: Да, мне кажется, это, знаете, от любви до ненависти один ИИ. Вот. И полтора месяца мы создавали нашу замечательную Анастасию вместе с прекрасными ребятами, кто действительно профи в этом. Это не там, типа, кнопочку нажать, там 10 рендеров сделать, и вот что получилось, я его слепил из того, что было. Нет. Во-первых, надо было придумать образ ее. То есть мы там все мечты сбылись, и волосы такие, и глаза-то чтобы такие были, и мушечка такая. И самое приятное, что мы могли мучить ее сколько угодно, потому что она не живая, потому что заставлять реальную актрису рыдать и вот так вот, чтобы под водой переживать и
1: мучиться. Сейчас желтая пресса подготовила заголовок. Денис Клявер мучил неживую актрису.
2: Да, да, вот имею право. Могу сказать честно, в ближайшее время больше и клипы я снимать не буду, потому что все мечты сбылись, а дальше будем все-таки по аналогу проходить. Будем все-таки мучить живых людей.
3: Как говорится, хорошего помаленьку.
2: Да, да.
3: Так, прямо сейчас послушаем эту самую песню «Не плачь, Анастасия».
2: Да, зарядимся кайфовым драйвом.
4: Не плачь, не плачь, Анастасия, все слезы отбить.

Потом не плачьте, если вдруг увидите запись, как прошел круто наш юбилейный фестиваль. Удачные песни, посвященные 20-летию радиодачи в эфире. Потому что мы напоминали много раз, и я, Андрей Фролов, в очередной, повторю, 26 сентября на сцене Life Arena в Москве соберутся все ваши любимые артисты. Более 20 человек выступят вживую. Там будет Олег Газманов, Филипп Киркоров, Владимир Пресняков и многие-многие другие. Увидеть этот шикарный концерт, это грандиозное шоу, сможет каждый. Билеты уже давным-давно в продаже на сайте удачныепесни.рф. Там же все подробности. Читайте, покупайте, приходите. Возрастное ограничение 12+.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: 28 августа отмечается День столяра и плотника, в который чествуют мастеров, работающих с деревом. Если у вас туго соображающие подчиненные, то считайте, что сегодня и ваш день тоже. Праздник также призван подчеркнуть ценность ручного труда и напомнить, что из натуральных материалов можно создавать красоту и решать практические задачи.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Дамы и господа, леди и джентльмены, уважаемые слушатели радио «Дача», вот он настал тот момент, которого мы с волнением ждем все эти минуты, потому что мы будем определять первого победителя. Произойдет это прямо сейчас.
2: А произойдет это с помощью счастливой руки Александра Жилавского, который сейчас генерирует цифры и рандомайзером. Из 57 выберем одного счастливчика, того, кто отправится покорять Черное море.
1: Ты же понимаешь, что он останется счастливой только для одного человека, а для 56 нет. Так. Мы вводим, чтобы все это видели. Все что? Честно и прозрачно. Числа от 1 до 57.
2: Так.
1: И на глазах у всех генерируем число. И это, внимание...
2: Так. Та-да-да-дам.
1: 20.
2: О, номер 20.
1: Круглая.
2: Кто у нас под номером 20? А это Марина из Ивановской области.
1: Ух! Область невест.
2: И что необычно, как раз-таки фотография с...
3: С кораблем, да?
2: Да, с кораблем.
1: Это тот самый человек и пароход. Я звоню тебе, Марина, все сильнее день ото дня.
4: Алло.
2: Алло, ура! Марина! Ура! Это радио «Дача».
3: Марина!
4: Да, а это я. Марина.
2: Угадайте, кто с вами говорит.
3: С вами говорит Денис Клявер. В эфире радио «Дача». Более чем правда.
2: Все правда.
3: У вас прекрасная фотография на фоне корабля. К чему бы это, казалось бы?
2: Вы под номером 20. Именно эту цифру выбрал своей счастливой рукой Александр Жилавский в рандомайзере.
1: Да, Марина.
2: Под четким руководством Дениса Клявера.
4: Это правда или я в шоком состоянии нахожусь?
3: Правда, Мариночка, мы вас поздравляем.
4: Грибы собираю, и я в шоке. Подождите.
2: Грибы собираюсь.
1: Оставьте лукошко, Марина.
3: Дайте все.
4: Ай, да, вас угощу жареными лисичками с картошкой.
1: А, тогда да, тогда нет.
2: Но только после того, Марина, как вы ответите на два вопроса. Вопросы несложные, мы будем всячески вам подсказывать.
3: Концентрировались.
1: Турция — одна из двух стран, которая находится сразу в двух частях света. Какие это части?
2: Ну, легко. Марина?
4: Так, Турция.
2: Давайте, вспоминайте.
4: Европа и Азия, конечно.
2: Браво! Это правильный ответ. Европа и Азия.
3: И второй вопрос от меня. Как называется пролив, который разделяет Стамбул? Бросайте нафиг эти лисички ваши.
1: Вам в свою игру надо.
2: Марина, понимаете, вы отправляетесь покорять. Да, Марина, вы отправляетесь покорять.
1: Давайте Марину послушаем.
4: Ой, я не могу, я не могу. Я мечта моей жизни, не устала сбывать. Почему так происходит?
3: Да потому что если верить во что-то очень сильно...
1: А представьте, кто-то сейчас едет мимо леса, а тут и голос: «Мечта моей жизни сбылась!»
3: Супер!
1: Достаточно, Марина, закончили упражнение.
3: Марина, выдохнули, поставили ноги на ширине плеч и слушаем.
1: Мы вас поздравляем, Марина, от всей души. Марина, мы вас оставим в этом замечательном состоянии, потому что нам надо определять еще и второго победителя. Мы еще раз вас поздравляем.
3: Да, Мариночка, еще раз поздравляем. Вот. Ну, а лисички все-таки собираете, послушайте.
1: Да, прожаренные мы помним.
3: Там покормят, понятно, но такого, конечно, специалиста для Мизон там вряд ли вы найдете.
4: Спасибо огромное, ребят. Спасибо.
3: Поздравляем.
2: Это да, финал. Друзья, это была Марина из Кохмы Ивановской области, которая только что стала первой суперфиналисткой в нашем большом проекте «Лето с сюрпризом». У нас это еще не все, это не конец.
3: Да, мне кажется, такие люди как раз доказывают, что удачу действительно притягивают позитив. Вот когда человек действительно очень хочет, человек искренне в это верит. А недаром была фотография даже, ну все совпало.
2: И тебя удача найдет, как
3: да,
2: поется
3: песня. Да, и тебя удача найдет точно, как в моей песне.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Продолжаем определять победителей грандиозной акции «Радио Дача. Лето с сюрпризом». Где-то сейчас Марина, возможно, уже возвращается домой, и у нее есть грибы и круиз.
2: А может, бросила она эти грибы и просто побежала всем хвастаться?
3: Мне кажется, они там прямо изжарились от ее эмоций.
1: Накал ее страсти.
3: От ее накал страсти, точно. Они прям можно есть уже сырыми.
1: Мы же пока поговорим о другом, поскольку у нас здесь вместе с нами Денис Клявер, участник юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни».
3: Очень приятно, между прочим, оказаться среди замечательных артистов любимой радиостанции. Спасибо, друзья.
2: Тем более, это юбилейный фестиваль.
3: Да,
2: и узнаем, что там что-то будет.
3: Что-то там будет. Послушайте, но там будет, во-первых, грандиозное шоу, а тем более на «Радио Дача» всегда так по-домашнему и очень тепло, а с учетом юбилейного настроя, думаю, будет вообще что-то фантастическое. Поэтому все артисты, конечно, готовят что-то яркое, запоминающееся. Не знаю, я там буду точно, не знаю, будет ли там чай вдвоем.
2: Ну вот, Синичка на хвосте тут принесла, да, что-то будет.
1: Ходят слухи.
2: Ой, что-то будет.
3: Ходят
1: что
3: слухи.
1: Как будто бы.
3: Но слухи ходят не зря. На самом деле, да, мы со Стасиком 3 года назад воссоединились. И потом так очень медленно и плавно существовали все эти 3 года. А вот, ну и сейчас по итогу, знаете, как обещанного, 3 года ждут. Вот, так что вот оно настало.
2: Как раз 26 сентября 3 года прошло с того момента, да?
3: Ну, типа того, да. 11 сентября как раз выходит наш, наконец-то, новый сингл, который, я уверен, друзья, всем очень понравится. А если сразу не понравится, «Радио Дача» повторит пару раз в эфире, потому что... Кстати, я могу сказать, что песня «Чай вдвоем» всегда для программных редакторов это было такое некое испытание, потому что мы со Стасиком периодически экспериментировали. Вот. Ну и вообще у нас такие песни, которые, может быть, не сразу прям залетают, но их надо пару раз послушать, но зато они потом не надоедают, и, как показывает уже практика, на протяжении больше там 25 лет звучат в эфире. Так что будем надеяться, что и наш новая песня тоже через какое-то время обретет статус золотого хита, чему я искренне рад, потому что очень круто, когда это было, потом был какой-то период сольный, а теперь у нас есть 2 состоявшихся человека уже, 2 артиста, я и Стасян, и можно теперь уже, удовлетворив все свои эгоистичные хотелки и амбиции, да, можно в параллели, конечно же, и вернуться к дорогому чаю, тем более он очень близок и желанен для нашей аудитории. А наша аудитория – это закон, конечно же.
2: Как песня называется?
3: Песня будет называться «Солнце и сердце». Также будет греть, несмотря на то, что будет осень. Я думаю, что мы ее продлим. Вот, чтобы все в сердцах всех радиослушателей, ну а уж тем более радиослушателей «Радиодачи», всегда было солнечное и тепло.
1: Мы знаем, что ответит группа «Дуэт», «Чай вдвоем» на вопрос «Лето кончилось, продлевать будет?»
3: Да, да.

0: это сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: И еще один волнительный момент ждет нас сегодня, точнее уже наступает. Это определение второго победителя нашей грандиозной акции.
2: Лето сюрпризом. Сюрприз мы уже преподнесли Марине из Ивановской области, а теперь настал тот самый момент, когда будет определен второй счастливчик, который тоже составит компанию Марине и отправится покорять Черное море на крутом лайнере «Астория Гранде».
1: Еще два человека составят компанию им. А то у кого-то могло сложиться ощущение, что они поедут вдвоем. Два победителя нет, у них будут отдельно пары, взятые
2: они
1: люди.
2: Парами поедут.
1: Вновь диапазон от 1 до 57. Генерируем число. И это...
2: Так, все под руководством Дениса Кляра.
1: Мой возраст 51.
3: Да ты что? Мы ровесники, Саш, прекрасно.
1: Вот.
2: Вы младше меня.
3: Вы хорошо поняли.
2: Так, номер 51.
3: Ладно.
4: С Иванова тоже.
3: Да ладно.
1: Олег. Вот тебе и город невест.
3: Обалдеть.
2: Олег парень суровый, ивановский. Как Д'Артаньян и три мушкетера.
1: Я уже подумал, что он один на четырех лошадях. Многоликий Олег. Олег.
2: Алло, Олег, здравствуйте. Это радио «Дача». Как думаете, по какому поводу мы вам звоним? Есть варианты?
5: Догадываюсь, да.
2: Да, Олег, вы стали вторым финалистом, суперфиналистом нашей щедрой акции «Лето с сюрпризом». Сейчас здесь в студии я, Мария Федорова, Александр Жилавский и Денис Клявер вместе с нами. Все проходит под его чутким руководством.
3: Да, Олег, здравствуйте, это Денис, да, здравствуйте. Я от души вас Денис, поздравляю. Да. Да, Олег, это потрясающе. Вы хоть крикните что-нибудь для эмоций. Это же. Ура!
2: Ура!
3: Ну, смотрите, да, Олег, это потрясающе, но остался нюанс. Надо ответить нам на два вопроса, чтобы максимально активировать эту замечательную поездку. Сейчас Александр вам задаст первый, а я второй. Вы постарайтесь сосредоточиться, вопросы не очень сложные. Я уверен, что у вас все получится.
1: Да, вполне можно догадаться, даже не обладая энциклопедическими знаниями. Кого называют неофициальными хозяевами турецкого города Стамбул?
2: Варианты следующие. Благородный олень, кошки или капибары? Давайте думаем, Олег, кого много на каждой улице сидят.
1: Ну вот смотрите,
2: смотрят.
1: Благородные олени обычно в лесах.
2: Кошки!
3: Кошки! А представьте, капибары бы здесь сидели на каждом углу.
2: 40-килограммовые.
3: Курящие капибары на каждом углу Турции с кальяном.
2: Вы правильно ответили на первый вопрос, Олег. Теперь Денис задаст вам второй.
3: Ну и на самом деле вопрос, по сути, с ответом даже. Внутри под Стамбулом существует разветвленная сеть древних цистерн. Для хранения воды. Самая известная цистерна – базилика. Вопрос, как с греческого переводится слово цистерна? Вот внимание, только вот и по объему. Бутылка – А. Б – водохранилище. В – шахта.
2: Думаем.
3: Как для хранения воды под Стамбулом. Вот это все.
2: Ответ уже в вопросе.
3: Цистерна. А – бутылка. Б – водохранилище. И В – шахта.
2: Под Стамбулом.
5: Ну, водохранилище, я думаю.
2: Правильно, Олег, молодец.
5: Ура!
2: Вот это лето с сюрпризом, Олег. Поздравляем вас. Вы отправляетесь покорять Черное море на круизном лайнере «Астория Гранде». Ура! Действительно, тройное ура.
3: С кошками, да по водохранилищу. Такому черному.
1: Кого возьмете с собой?
2: За дополнительные.
5: Это просто что-то. Я не верю, если честно. Не верю. Не может быть, нет.
3: Есть. Все, верьте, и это правда. Кого возьмете с собой?
5: Я думаю, возьму жену.
3: Правильное решение, поверьте. А другого не надо.
1: Мне понравилось это «я думаю».
3: Ну, я думаю, наверное.
1: То есть там есть варианты, да?
3: Мы жене не скажем, что вы думали в этот момент. Мы просто скажем, я возьму жену, вырежем это.
1: Вероятно.
5: Это да.
2: Кстати, что интересно, вот вы же ведь, Олег, из Иваново, а первая финалистка оказалась из Кохмы, практически ваша соседка.
1: Если вы громко крикните, она вас услышит.
3: И она, кстати, лисички набрала там, если что, найдите ее на корабле, потом нас угостит.
2: Как говорится, чемодан, вокзал, Турция.
1: Вот такой нехитрый, но приятный план. Поздравляем вас, Олег. Мы мне кажется, не только сегодня определили двух победителей, но еще и классно провели время, за что вообще стоит сказать спасибо нашему гостю Денису Кляверу.
3: Слушайте, друзья, мне спасибо, как приятно.
2: Большое.
3: Спасибо вам, спасибо, друзья, за дружбу, за такое тепло. Вот, всем слушателям Радио Удачи спасибо за вашу поддержку, потому что какие бы мы были бы там, я не знаю, талантливы, не талантливы, куда мы без вас? Если бы наши песни вам не нужны были бы, кому бы они еще нужны были бы? Вот. Классного вам, замечательного времяпровождения, заготовок хороших, я надеюсь, урожай прям мощный.
2: Кабачков, грибов.
3: Кабачков, огурчики соленые. У тещи у меня такие соленые. Вообще.
2: Хрустящие.
3: Вообще. Да.
1: Разгар трудового дня.
3: Да.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
6: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
7: Ты серьезно?
6: А вечером у нас билеты в театр.
7: Мы же точно не успеем все.
6: Значит, скоро вернемся.
8: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
6: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
9: Не думай о процентах, целостные места.
6: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней.

0: Мощный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121 27 46 29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.
4: Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Павел, я из города Верхний Уфалей. Передаю привет своей маме Мотус Иванне Петровне и прошу поставить песню «Верхний Уфалей».

0: Новости.
1: Московское время 10 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в сентябре вступят в силу нормы, направленные на защиту здоровья. Как сообщил председатель Госдумы, вейпы, сигареты, другую табачную продукцию больше не будут продавать на остановках городского и пригородного общественного транспорта, а лекарства начнут реализовывать через передвижные аптечные пункты. По словам Вячеслава Володина, это будет способствовать повышению доступности препаратов в тех селах, деревнях и поселках, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты. Федеральные льготники, которым выплачивают единовременное денежное пособие, могут выбрать, как получать набор социальных услуг – в натуральном виде или деньгами. Как сообщили в социальном фонде, в состав набора входят лекарства и медизделия по рецептам, путевки на лечение и льготы на проезд. Поменять его на текущую форму полностью или частично можно до 1 октября. Выбранный вариант начнет действовать с начала следующего года. На радиодаче состоялся долгожданный финал грандиозной акции «Лето с сюрпризом». Победителями стали сразу два участника из Ивановской области. Так Марина прислала нам фотографию, сделанную у лайнера «Астория Гранде». Она мечтала отправиться на нем в путешествие по Черному морю и вскоре сделает это. А Олег поделился снимком со своей незабываемой поездки в Египет. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших слушателей с заслуженной победой, другим советуем следить за эфиром «Радио Дача». Вас ждут много шикарных акций и крутых призов. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это «Радио Дача».

0: Кто вам сказал, что выиграть какие-либо призы среди миллионов слушателей невозможно в эфире любимой радиостанции? Опровержение тому случилось уже сегодня в финале акции «Лето с сюрпризом». Сразу двух участников выбрали, которые отправятся в парные круизы по Черному морю уже в этом сентябре. И что удивительно, они оба из Ивановской области. Еще раз поздравляем. Слушайте внимательно эфир «Радио Дач», участвуйте во всех наших активностях, и будет вам счастье. А лучшие хиты от ваших любимых исполнителей продолжатся буквально через пару минут. Оставайтесь.
1: Реклама. Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами, отгружаем быстро, все в наличии. Магнитогорск, Западное шоссе, 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
10: Белые медведи в Магнитогорске?
11: Белые медведи в Магнитогорске!
12: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
13: Билеты в продаже 0+.
14: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
2: Я закрываю глаза. Что же будет

0: Одиночество действительно не спасает от любви. Сразу появляется пристрастие и даже зависимость от тишины, от траты денег и времени исключительно на себя. А это опасно и с курсом на повышение рождаемости никак не совпадает. Поэтому находите вторую половину, любите друг друга, и будет вам счастье. Меня зовут Андрей Фролов. Всех поздравляю с пятницей. Желаю доброго утра и продуктивного рабочего дня. Для того, чтобы соответствующий темп набрать и завершить трудовую неделю как можно скорее, оставайтесь рядом с нами. Впереди Галибри и Мавик, также Ласковый май, и появится Иванушки Интернешнл буквально через пару минут.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
9: Английский сам себя не выучит. Приходи в Пионер. Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Чтобы ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмол». «Милый дом» – все нужное в нем.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Когда ночи темные, быть красивой очень-очень не так-то и сложно. На самом деле, Галибри и Мавик только что в ваших динамиках. Сочи, Киров, Ростов, так называется эта композиция. В каком бы городе вы ни находились, всегда можно связаться со своими родными коллегами и близкими с помощью нашей рубрики «Удачный момент». Ну а заполучить радиоудачу даже без FM-приемника можно благодаря Яндекс.Радио. Скачивайте этот сервис, там можно посмотреть плейлист, добавить любимую песню в избранное. В общем, очень удобный сервис. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радиодача»

0: По московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
8: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. Мама в 16, маменькин сынок, дорогая я забил. И эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему это?
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился?

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Александр Мухтаров. Звоню из Республики Адыгея, поселок Табачный, Маяковский район. А поздравления летят в город Краснодар, поселок Пашковский. Моей тете, Краковец Любовь. Ну что ж, Чапил, поздравляю тебя с днем рождения. Счастья, здоровья, благополучия. Кто тебя обидел, всем сердцем прости. Ну и для тебя споет группа «Хай-фай», «Беспризорник». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, дорогое, уважаемое Радио Дача. Меня зовут Наталья Алексеевна. Мне 84 года. Я очень люблю песни в исполнении Александра Серова. И прошу поставить композицию «Я люблю тебя до слез». Желаю всем хорошего здоровья, а вам, Радио Дача, большое-большое спасибо. Мы вас очень любим.
2: Подними глаза в рождественское небо, загадать все то,

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогая Радио Дача. Звоню вам из Магнитогорска. Меня зовут Лариса Николаевна. Передайте, пожалуйста, огромный привет и самые добрые пожелания моей подруге Абдрашитовой Эльвире. Хочу пожелать ей оставаться всегда такой же молодой, красивой, обаятельной, гостеприимной, доброжелательной, привлекательной. Крепкого здоровья тебе, моя подруга, и твоим близким. А вам, Радио Дача, большое спасибо.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, наше любимое радио «Дача». Меня зовут Светлана, я из города Магнитогорска. Передаю привет своей лучшей подруге Калиниченко Ольге. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Лолиты «Шпилька каблучок».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Петр. Я звоню из города Магнитогорска. Хочу передать привет Ане, Мите. Желаю всем хорошего настроения. И поставьте песню Анжелика Грубаш «Я буду жить для тебя». Спасибо, радио «Удача».

0: Реклама.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
2: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в «Регинос» на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
9: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
10: Телефон доставки 58 11 58.
11: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
12: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
13: Папа, динозавры в городе?
12: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
13: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
14: Возрастное ограничение 0+.
15: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Колготки женские «Гламур» Эдера 20 Ден всего за 109 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
16: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
17: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Струков Владимир. Я передаю привет своему брату Струкову Виталию Васильевичу. И желаю ему отличного дня. Прошу поставить песню Андрея Державина «Брат, ты мне, Ленинград». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Добрый день, меня зовут Зинаида. Хочу передать огромный привет своей работнице Анне. Она очень замечательная и прекрасная. Желаю ей долгих лет жизни и прекрасного настроения. Хочу заказать песню на ваше усмотрение.

0: Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43, 14, 43.
3: Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58, 58, 48. Лицензия 14, 572.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я Татьяна, звоню, чтобы передать громадный привет своим девочкам-коллегам по работе, Марине, Светлане, Юле и всем, кто слушает вашу волну, пожелать хорошего дня и прекрасного настроения. И прошу передать для всех песенку Александра Малинина «Берега». Берега.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Александр. Хочу передать большой привет любимой и нежной своей жене Мартыновой Надежде Евгеньевне. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, успехов и всего наилучшего. Прошу поставить песню «Лишь о тебе мечтаю». Спасибо, «Радиодача».

0: Реклама.
1: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
0: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
4: А я ясные дни оставляю себе.
3: Стас Михайлов.
4: На

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
1: Удачный час!

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Сегодня я бы хотел передать привет всем своим друзьям, а именно Свете, Екатерине и Полине. И сказать, что я вас очень люблю и обнимаю. Ставлю.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорска. Меня зовут Марина. Я хочу послушать песню группы «Ласковый май», «Белые розы». Желаю вам, радио «Дача», всего хорошего и...

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября вступит в силу ряд законов. В частности, будет расширен список граждан, которым запрещено назначать испытательный срок при трудоустройстве. Это правило распространится на женщин с детьми до 3 лет. С начала наступающей осени соотечественники смогут брать ипотечные каникулы до 18 месяцев при рождении или усыновлении второго и последующих детей. Еще запускается эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках для тех, кто живет в отдаленных населенных пунктах. Мера поможет покупать не только обычные, но и рецептурные препараты. Кроме того, с 1 сентября россияне получат возможность добровольно ограничивать себя в азартных играх. Новую семейную выплату с начала июня уже оформили 1 300 000 россиян. В социальном фонде напомнили, на нее могут рассчитывать работающие родители двух и более детей при условии уплаты налога на доходы физлиц за предыдущий год. Известно, что последним днем, когда в 2026 можно будет обратиться за пособием, станет 30 сентября. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Олег Газманов, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Обычно музыка сводит с ума, когда хочется выспаться, а у соседей совершенно иные планы. Кстати, возможно, те самые сирены из греческих мифов, в том числе из гомеровской Одиссеи, губили моряков как раз по такой вот причине. Им хотелось отдохнуть, но не тут-то было. Нимфы горланили что-то наподобие современных караоке-цариц. Меня зовут Андрей Фролов. Всем желаю драйвовых выходных, но не забывайте думать об окружающих. Мы о вас подумали и приготовили очередную подборку крутейших хитов от ваших любимых исполнителей. Через пару минут услышим Вована, группу «Руки вверх», а также появится Михаил Шафутинский.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Любовь действительно рождает чудеса, а вера в себя, в свои силы и позитивный настрой всегда приносит результат. Об этом стоит помнить, особенно в пятницу. А еще, если хотите одержать победу в любом состязании или конкурсе, например, сегодня, именно такие люди заполучили главный приз в финале акции «Лето» с сюрпризом в эфире «Радио Дача». Не переживайте, если вам не удалось выиграть. У нас еще огромное количество активностей для наших уважаемых слушателей приготовлено. Главное, держите руку на пульсе и оставайтесь с нами. Впереди из музыкальных планов группа «Белый орел» с Нетленкой, потому что нельзя быть красивой такой.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 9 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово. Деревня Ерембетово. Комсомольская, 4.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
14: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
15: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточните у продавцов.
16: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
17: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
18: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
19: Радио Дача.

0: если вы решили проводить по-другому утро, особенно где-то на загородном участке, не валяться до обеда, а вставать и получать все от этой жизни, то наш специальный проект совместно с телеканалом Муз-ТВ для таких, как вы, включайте в четверг в 9.00, в воскресенье в 9.30 утра на Муз-ТВ эксклюзивный интерактивный дачный плейлист для зрителей, которые смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки. Категория 16+.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-27-76-29. Город Москва. 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
5: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
6: 6+.
7: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
10: Как я по всему этому соскучился.
9: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
8: 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Марина Шибун. Я звоню из города Архангельска. Передаю огромный привет дочери Нине. Желаю ей хорошо провести отпуск. Желаю здоровья, счастья, успехов. Прошу исполнить песню группы «Стрелки» на вечеринке. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 14 часов. До фестиваля удачной песни осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Самыми востребованными направлениями для поступления в вузы в этом году стали педагогическое образование и лечебное дело. По данным Миноборнауки, еще активно выбирают строительство, IT, электроэнергетику.

0: этику, прикладную информатику, педиатрию и психолого-педагогическое образование. Всего в российские вузы уже зачислено более 450 тысяч человек. В Старой Москве почти не осталось квартир дешевле 10 миллионов рублей. Их число сократилось почти в 9 раз. Сейчас на рынке представлено всего несколько сотен таких объектов. К сравнению, в прошлом году было свыше 2000 вариантов, сообщает ТАСС со ссылкой на риэлторов. Самую дешевую квартиру в Старой Москве получится купить за 8 миллионов 300 тысяч. Это будет жилье площадью 22 квадратных метра. Самые дешевые апартаменты метражом 16 квадратов стоят чуть больше 6 миллионов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радиодачи. Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Предстоящая осень в крупных городах России будет теплее обычного, особенно сентябрь. Рекордов почти не ждут, кроме Уфы. Там возможны максимумы за 30 лет. Таков прогноз метеорологов Яндекс.Погоды. Дождей будет в пределах нормы. Самый влажный месяц – ноябрь. В Москве осень тоже будет теплее привычного. Эта тенденция держится уже несколько лет. Этот выпуск завершен, следующий через час, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: уже пора бы списаться со своим Лёликом, Сашкой или кем-то иным, назначить встречу, потому что последний рабочий подходит к концу. Всем желаю легкого завершения этой недели и классного настроения. Для этого оставайтесь с нами. Впереди заряжено огромное количество крутейших хитов от группы А-Студио, «На-на», а также появится Мари Краймбрери. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон 49 04 36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
9: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58 11 58.
12: Белые медведи в Магнитогорске?
13: Белые медведи в Магнитогорске!
14: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
15: Билеты в продаже 0+.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Конечно, редко, когда виновата она. Чаще всего это его удел. Всем парням и мужчинам, кто прямо сейчас находится в ссоре, мои слова поддержки и совет на будущее. Вести тетрадочку с аргументами как раз для таких случаев. А если вдруг вас обвинят, мол, ведешь себя как баба, то можно ответить, что получается, она в курсе, как с ней тяжело. Ну, а дальше будет легко и непринужденно завершать эту пятницу, если останетесь на волне. Радиодача «Ваши любимые хиты» от лучших отечественных исполнителей продолжится через короткую паузу.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах Ситна яйцо S3 Ситна всего 2 рубля 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 26 августа по 8 сентября. Ситна – свое, родное, свежее.
6: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 2060.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо

0: Группа Hi-Fi про лето спели нам, так называется их одноименная композиция. Ну а про то, как устроить лучше свой дачный участок, рассказывает регулярно Михаил Журавлев в рубрике «Хорошо устроено» здесь в эфире «Радио Дача». Каждые выходные, между прочим, то есть завтра в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Не пропускайте, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено. Слушайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио Дача» 3 часа подряд.
2: Только танцевальные хиты.
1: Только диско-дача.
2: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
1: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Настройтесь на позитив.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
3: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Нижняя.

0: Пятигорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 15 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 сентября часть пенсионеров получит повышенные выплаты. Прибавка связана с достижением 80 лет, установлением первой группы инвалидности, появлением иждивенцев или увольнением с работы. Пенсионеры, которые работали после выхода на пенсию и уволились в августе текущего года, получат перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций. Размер прибавки индивидуален, зависит от срока работы и количества пропущенных.

0: повышений. Фактически повышенная выплата может прийти с задержкой в 1-2 месяца, но с доплатой за весь положенный период. При этом уточняется, что если пенсионер позже снова устроится на работу, пересчитанная пенсия не уменьшится, останется на повышенном уровне. Единую систему учета банковских карт запускают в России с 1 сентября. Она будет считать, сколько их всего оформлено на одного человека в разных кредитных организациях. В систему попадут номера карт, их виды, ИНН владельца и информация о закрытых счетах. При этом не будут передаваться сведения об остатках на счетах и суммах операций. Перечень случаев, когда авиакомпания обязана полностью вернуть деньги за билет, расширится с 1 сентября. Теперь полный возврат полагается, если пассажир откажется от перелета из-за того, что его мобилизовали на военную службу. Также деньги вернут тем, кто подписал контракт с Минобороны. Причину отказа от перелета нужно будет подтвердить документами и уведомить авиакомпанию до окончания регистрации на рейс. Правило распространяется в том числе на дешевые невозвратные билеты. Билеты на спортивные события в России подорожали на треть. Это самый сильный рост среди популярных категорий офлайн-развлечений. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на аналитиков дороже стали. И билеты в театр, на шоу, концерты и фестивали. Подешевели только выставки. Цена за год снизилась на 18%. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас.

0: я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Естественно, лучше всего проводить грядущий, надвигающийся уикенд с родными и близкими. Но если случилось так, что ни с кем не совпали графики, то компанию всегда составит радиодача. В планах на субботу и воскресенье много интересного намечено. Там и песня года, и рубрика «Хорошо устроена». Обо всем и не расскажешь. А начнется все с танцевального проекта «Диско-дача» сегодня в 20:00 ровно. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Фигаро тут, Фигаро там. Любить и забыть о всех делах он может легко. Согласитесь, текст песни Сергея Лазарева очень подходит для данного персонажа мировой литературы. Романтических приключений всем, для кого они необходимы и нужны, желаю в эти выходные. Если понадобится организовать первоклассное музыкальное сопровождение для вашего рандеву, то вы знаете, мы всегда придем на помощь. Помните, хорошо там, где есть радиодача. Через несколько минут услышим очередной абсолютный хит под названием «Ксюша» в исполнении Алены Апиной. Не переключайтесь.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Такие скидки! Сложно не заметить! Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Сердце, печень, любые мясные продукты на костре получаются намного вкуснее. Эти нотки и запах дымка ничто не заменит, поэтому если окажетесь за городом в эту субботу и воскресенье, то не откажите себе в удовольствии, не поленитесь приготовить что-нибудь на угольках на живом огне. Как понимаете, я уже размечтался о выходных, и не просто так. Моя работа на этой неделе заканчивается. Всем желаю хорошенько отдохнуть, пополнить силы. Меня зовут Андрей Фролов, отдаю бразды правления Марии Федоровой. Она продолжит эфир «Радио Дача». Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.
1: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
6: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Олег Газманов.
10: Ай-яй-яй.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радио «Дача» представляет. Хочешь начать учебный год весело? Приходи на мультфильм «Мия и монстры».
4: Я исключаю тебя из школы. Завтра же ты отправишься в Академию перевоспитания.
5: Не может быть, здесь все монстры.
3: Она мечтала помирить миры людей и монстров. И теперь у нее есть такой шанс. «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Гаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Игорь Довгаль. Поздравляю своего братишку Иванова Евгения с днем рождения. Желаю ему всего самого хорошего, здоровья, чтобы он всегда бодрячком держал хвост. И пусть для него прозвучит песня группы «Вирус» от души. Спасибо, радио «Дача». Вы классные.

0: Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Новую ежегодную семейную выплату получили уже 1 300 000 россиян. Как сообщили в социальном фонде, работающим родителям двух и более детей возвращают часть уплаченного НДФЛ. При оформлении учитываются доходы имущества семьи, пишет российская газета. В соцфонде напомнили, что прием заявлений стартовал 1 июня, обратиться за пособием можно до 30 сентября. Заявления принимаются на госуслугах, в МФЦ или клиентских службах соцфонда. Практически все семьи оформляют новую выплату онлайн. В среднем она составляет 30 000 рублей. Русская классика активно используется при регистрации товарных знаков в России. Чаще всего встречается имя Александра Пушкина, при этом на роман Евгений Онегин приходится вдвое больше регистрации, чем на имя самого писателя, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. Товарные знаки с Пушкиным в основном связаны с образованием, обучением и развлечениями, а также с продуктами питания, кофе, чаем и хлебобулочными кондитерскими изделиями. На втором месте Антон Чехов. Главной сферой применения его имени оказался алкоголь. Замыкает тройку Федор Достоевский. Его фамилию часто выбирают для названий гостиниц и ресторанов. Итоги грандиозной акции «Лето с сюрпризом» подвели на радиодаче. Победителями стали сразу двое слушателей из Ивановской области. Марина прислала нам фото на фоне лайнера «Астория Гранда». Она мечтала отправиться на нем в путешествие по Черному морю и вскоре это сделает. Олег поделился снимком из Египта. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших победителей с заслуженной победой. Следите за эфиром радиодача. Впереди еще много акций и сюрпризов.

0: сюрпризов. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. На Дали не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: есть радиодача. С самого утра уже подвели итоги нашей летней акции «Лето с сюрпризом». Победителями стали сразу два счастливчика, два участника из Ивановской области, Марина и Олег, которые отправятся в парные круизы по Черному морю уже в сентябре. Поздравляем с победой, заслуженной. Денису Кляверу говорим спасибо, что помог определить победителей. А все подробности, конечно же, найдете на нашем сайте radiodacha.ru. Впереди еще много акций, много подарков. Держите руку на пульсе. И наслаждайтесь любимой музыкой «Радио Дача». Слушать будем очень скоро Диму Билана, Игоря Саруханова и дуэт Никиты и Марии Зайцевой. Меня зовут Мария Федорова. Всех приветствую.
1: Реклама. Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
3: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 49-04-36. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
8: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спица всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
9: Телефон доставки 58-11-58.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это Дима Билан на радиодаче, который не так давно был на новой волне в Казани и смог устоять перед Чак-Чаком. Очень сильно он его любит, но сдержался, потому что решил в итоге отказаться от сахара ради себя, ради здоровья, красоты, молодости. Мы же подсластим вам эту пятницу любимой музыкой. Будем слушать на радиодаче отличные хиты Дениса Клявера, ансамбля «Синяя птица» и Егора Крида. Всем желаю отличного настроения.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
3: Реклама. Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? «СТК-строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. «СТК-строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Осень – время выгодных предложений. В фирменных магазинах Ситна яйцо S3 Ситна всего 2 рубля 90 копеек за штуку. Незаменимый продукт для вашего стола. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 26 августа по 8 сентября. Ситна – свое, родное, свежее.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Белые медведи в Магнитогорске?
10: Белые медведи в Магнитогорске!
11: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
12: Билеты в продаже 0+.
13: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
14: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сердце.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Удача нашла сегодня уже суперфиналистов акции «Лето с сюрпризом» на радио «Дача». И не без помощи Дениса Клявера, чью песню прямо сейчас послушали. Спасибо ему, что пришел и испытал вместе с нами радость за то, что Марина из Кохмы и Олег из Иваново отправятся в парные морские круизы на шикарном лайнере покорять Черное море. А мы продолжим покорять море музыки на радио «Дача». Слышать будем группу «Интонация» и Наташу Королеву. И обещаем совсем скоро исполнить заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радио «Дача» представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
2: Ну что, вперед к приключениям.
0: 6+. Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился!
0: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Арсений, звоню ей из Москвы и хотел бы передать привет всем своим родным. Пожелать счастья, здоровья и поставить песню Андрей Губин «Ночь». Спасибо, радиодача.

0: Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 17 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Московский транспорт готов к росту пассажиропотока в преддверии нового учебного года. Как сообщили в мэрии города, в метро сохранили минимальные интервалы движения поездов, чтобы учащиеся добирались до мест назначения без задержек. Сокращать время в пути позволяют поезда нового поколения. Например, в составах «Москва-2026» стало просторнее, двери шире, а проходы сквозные. Поэтому люди быстрее заходят и выходят. Трамваи также готовы, их маршруты пролегают рядом со школами. Кроме того, для студентов запущено более 10 специальных автобусных и электробусных маршрутов до вузов. Собственная школа появится в Минобороны России. Согласно распоряжению правительства, оборонному ведомству будет принадлежать средняя общеобразовательная школа номер 22 в столице. Предельная штатная численность работников составит 68 человек. Минобороны должно в течение 2 месяца утвердить устав школы и обеспечивать ее госрегистрацию. Большинство россиян не против попробовать цифровой рубль, когда он появится в массовом доступе. Одна часть из них готова открыть цифровой кошелек, а другая в тот момент, когда увидит такой способ оплаты в магазине. Согласно данным исследования, новую форму валюты россияне планируют использовать в основном для покупок, оплаты налогов и штрафов, а также для переводов. Главным плюсом респонденты называют низкие или нулевые комиссии. Также людям нравится, что деньги будут храниться на платформе Центробанка, а пользоваться кошельком можно будет через приложение любых банков. В ночь на субботу в московском регионе может похолодать до плюс 3 градусов, при этом днем воздух прогреется до 20-22, осадков не ожидается. Как отметили в гидрометцентре, выходные температуры

0: температура будет близка к норме. В начале следующей недели станет теплее, на пару градусов, местами возможен дождь. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: переполняется людьми, и за занавесками точно никто не останется. Погода позволяет побыть на природе и впитать в себя этот последний летний вечер пятницы. Проводим его хорошо, там, где есть радиодача, и наслаждаемся отличной музыкой. Кстати, слушать наш эфир можно даже там, куда не доходят радиоволны при наличии интернета, например, в сервисе Яндекс.Радио. Также там есть возможность посмотреть наш плейлист и любимую песню добавить в избранное. Категория 16+. Обещаем любимые хиты далее на радиодаче. Ловите их в исполнении Татьяны Овсиенко, Ольги Бузовой и Валерии Марии Федорова. С вами приветствую всех.
1: Реклама. Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс. Это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58. Опять тройка по английскому. Приходи в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Майя. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: каблучки, чтобы было удобно и легко танцевать на юбилейном фестивале «Удачные песни», который состоится уже через 29 дней, 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Напомню, в этом году «Радиодача» отмечает 20-летие, и поздравить нас придут все звезды эфира, среди них и Султан Лагучев, также Полина Гагарина, Стас Михайлов, Михаил Шуфутинский и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее в эфире «Радиодача», слушать будем группу «Фабрика» и Михаила Шуфутинского. Отличного вечера вам.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Google-переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
9: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие Магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: если бы рыбка действительно исполняла все желания и даже собирала детей в школу? Загадал желание, вот уже, пожалуйста, новый рюкзачок, форма, канцелярские принадлежности, учебники. Но нет, все сами-сами под музыку «Радиодача». В финале часа послушаем «Раду Рай» и группу «Руки вверх». Всем хорошего настроения.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно...

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва, Лайф-Арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Радио «Дача» представляет. В кинотеатрах с 1 сентября мультфильм для всей семьи «Мия и монстры».
4: Не может быть, здесь все монстры!
2: Чтобы помирить миры людей и монстров, ей надо стать своей среди чудовищ.
5: Люди очень опасны, им нельзя доверять.
4: Да, они стрёмные, но мы-то все монстры.
2: «Мия и монстры» в кино с 1 сентября. 6+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

Лили Калашниковой, поблагодарить ее за участие в моей жизни, пожелать ей здоровья, удачи, чтобы она шла с ней под руку, денег во все карманы. И поставьте, пожалуйста, для нее песню «Букет из белых роз». Спасибо, радио «Удача».

0: Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачной песни» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство направит свыше 2 миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока. Деньги пойдут на социальные и инфраструктурные проекты региона. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Так, например, в Улан-Удэ отремонтируют стадион, в Магадане укрепят берег моря. Также помогут производителям из Бурятии, Якутии, Приморья, Забайкалья, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей. Поддержка дальневосточных регионов ведется по поручению президента на постоянной основе. Самые некурящие регионы России – Чечня, Калмыкия и Краснодарский край. По информации Минздрава, в первую пятерку также вошли Ингушетия и Дагестан. Данные основаны на опросах и медицинской статистике. Итоги грандиозной акции «Лето-сюрпризом» подвели на радио «Удача». Победителями стали сразу двое слушателей из Ивановской области. Марина прислала нам фото на фоне лайнера «Стори Гранде», а Олег поделился снимком из Египта. Теперь счастливчики отправятся в парные круизы по Черному морю. Мы от всей души поздравляем наших победителей с заслуженной победой. Следите за эфиром «Радио «Удача». Впереди много акций и призов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио «Удача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальные курсы доллара на завтра – 85 рублей 60 копеек, евро – 99 рублей 68 копеек. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера. Очаровательная супружеская пара Влад Топалов и Регина Тодоренко представят свою новую песню «1100 по Фаренгейту».
0: Премьера на «Радио Дача».

0: Только телефон порой разделяет нас с вами. Достаточно одного звонка, друзья, и вы в эфире Радио Дачи. Передаете привет или поздравления, оставляете, в общем, для этих благих целей. Напомню, у нас есть рубрика «Удачный момент». Мы принимаем в нее заявки по московскому номеру телефона 8495-995-2555. И, разумеется, напомню, чем чаще вы заказываете песни из новинок в нашем эфире, тем у них больше шансов попасть в хит-парад. Горячая десятка уже в следующем часе. Итоги музыкальные летние подведем. А пока будем готовиться к выходным вместе с любимыми хитами от Кристины Арбакайте и Нины Шацкой в дуэте с Брэндоном Стоуном на Радио Дача. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Он лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Ждем вас в Регинос на Зеленом Логе 53. Запишитесь на тест-драйв и получите спецпредложение. Наш телефон – 490436. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей по данным автостат.ру от 3 июля 2026 года.
6: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу.
7: Телефон доставки 58 11 58.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать, их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество – это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver по улице Советская, 165А/1. ГАК Silver – ваш новый уровень движения.
9: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
12: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация в организаторе акции, правилах проведения, количество призов, срок вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
13: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Смарта. Это песня «Чепик» 5 минут назад в эфире «Радио Дачи». И практически с самого начала она покорила слушателей до самого сердца. И меня тоже покорила. Уверена, такая же приятная участь постигнет и новинку от Лады Топаловой и Регины Тодоренко. Сегодня, напомню, на «Радио Дачи» мы запремьерили их совместную работу, которая называется «Тысяча стопов Фаренгейту». Еще неоднократно услышите ее на «Радио Дачи». Это потрясающая песня. А пока заходите на наш сайт radiodacha.ru и читайте подробности. Там же есть шикарное фото творческой семейной пары Влада Топалова и Регины Тодоренко. И шикарные хиты обещаем вам далее на «Радио Дача». Слушать будем Зайнаб Махаеву и Леонида Агутина. Дождитесь.
1: Реклама. Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: предвкушении выходных. И сегодняшний пятничный вечер не исключение. Мы очень рады, что отдохнем сегодня в эти последние летние выходные. Они начинаются уже сейчас. Но перед тем, как начнем отдыхать, подытожим музыкальные итоги недели. Предложу вам послушать в нашем чарте хит-параде «Горячая десятка». Там же будет премьера недели от Татьяны Куртуковой. Сами все услышите уже совсем скоро, через 10 минут. Напоследок обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и поставлю на радио «Дача» хиты Люси Чеботиной и Натальи Сенчуковой. Будем вместе.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: жаргона.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин. Звоню из города Омска. Я хочу поздравить всех своих знакомых с наступающим 1 сентября Днем Знаний и передать для них песню в исполнении Марины Федункив «А я все равно круче». Поздравляю, дорогие мои, с наступающим новым учебным годом. Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 19 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 29 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Больше всего студентов на бюджет поступило в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. По данным Миноборнауки, в лидерах также Свердловская, Ростовская, Новосибирская области и Башкирия. Всего в российские вузы уже зачислено 450 тысяч человек. Окончательные итоги подведут в конце сентября. Пищевые привычки и позитивное отношение к алкоголю плохо влияют на здоровье россиян. По словам Михаила Мурашко, он провоцирует развитие онкологии, и проблема до сих пор стоит остро. Также министр отметил, что сами пациенты просят государство принимать больше мер, чтобы оградить их от вредной привычки. Мурашко призвал родителей обращать внимание на поведение школьников, поскольку первый контакт с алкоголем или психостимуляторами часто приходится именно в молодежных группах старшеклассников. Дни открытых дверей пройдут в трех центрах женского здоровья Москвы в следующие выходные 5 и 6 сентября. Об этом сообщила замэр Анастасия Ракова. Гости смогут осмотреть кабинеты и оборудование, познакомиться с акушерами-гинекологами и задать вопросы о женском здоровье. Для посетительниц подготовили лекции, розыгрыши призов. Мероприятия пройдут в центрах женского здоровья при больнице имени Вересаева, больнице имени Иноземцева и при Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка». Необходимо предварительно зарегистрироваться через сервис TimePay. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Николай Басков, Владимир Пресняков, Олег Газманов и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Горячая десятка. Хит-парад на «Радио Дача».
2: Доброй пятницы! Желаю всем слушателям радиодачи. Мария Федорова с вами. И пора подводить летние музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Напомню, премьера недели у нас сегодня будет. Татьяна Куртукова представит свою новую песню «Под одним небом». Обязательно в этом часе насладимся новинкой и строго по порядку расставим все те композиции, которые вы заказываете в эфире радиодачи чаще остальных. Сразу скажу, что два трека покинули чарт. «Распрощались мы с песней «Буду твоей кошкой» в исполнении Юли Михальчик. И с треком «Шутка» Григория Лепса и Акмаля. Эта песня продержалась в горячей десятке аж 17 недель. Но все хорошее когда-нибудь кончается, как пелось в одной известной песне. И приходит другое хорошее, например, в виде композиции «Самолеты» в исполнении Юлианы Карауловой. Сегодня 10-е место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача».
0: Номер 10.

удачи, его хит «Туман», и сегодня на 9-й строке «Горячая десятка». Кстати, буквально недавно на «Новой волне» сразил Николай Басков всех своей белоснежной улыбкой и идеальной внешностью. Многие его с Кеном сравнили, а как иначе? Скоро юбилей, сольные концерты артиста и, конечно же, юбилейный фестиваль «Удачные песни», в котором Николай Басков тоже примет участие 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. Остается 29 дней, друзья. Это про будущее. А сейчас давайте-ка вернемся в прошлое, а именно в год 2020, и вспомним, какая песня тогда была на вершине «Горячей десятки». А это композиция «Я буду очень тебя беречь» в исполнении Стаса Михайлова. Насладимся ею прямо сейчас на радио «Дача». Я буду

Москве поедем. Кирилла Туриченко потеряла одну позицию по сравнению с прошлой неделей. А сам артист за это время решил перевоплотиться в кулинара. Хвастается в своих соцсетях шедевральными рецептами из детства. Гренки показывает, как делать бургеры из печенья и масла. В общем, вкусно и понятно. Ждем еще рецепты. И проводим наш пятничный вечер хорошо там, где есть радиодача. Давайте прямо сейчас пробежимся по нашему чарту. Напомню, что на 10-й позиции у нас сегодня премьера песни «Самолеты» в исполнении Юлианы Карауловой. На 9-м месте в общей сложности 23 недели в чарте песня «Туманы» Николая Баскова. На 8-й позиции тоже премьера, композиция «Голопузое детство» от группы «Интонация». А на 7-й строке летний хит «Люблю, куплю, поедем» в исполнении Кирилла Туриченко. Зафиксировали? Теперь узнаем тройку лучших песен про мечты. Ведь сегодня, 28 августа, отмечается праздник «День мечты». И вот что мы имеем. На 3-м месте дуэт Маши Распутиной и Филиппа Киркорова, песня «Мечта».

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Google переводчик не всегда рядом. Приходи учить английский в Пионер. Телефон 58 58 48. Лицензия 14572.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: хит-парада «Горячая десятка» сегодня занимает песня «Тату на сердце» в исполнении Аллы Рид. У самой артистки, кстати, татуировок нет, но песня есть, и она поднялась на одну позицию вверх по сравнению с прошлой неделей. А пятая строчка в нашем чарте без изменений. Ровно неделю назад здесь была песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Тут и осталось. Давайте слушать.
1: Номер 5.

снялся в роль Аладдина и отлично с ней справился в клипе на песню «Моя малышка», которая занимает сегодня 4-е место в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». На прошлой неделе трек возглавлял наш чарт, но за эти 7 дней, увы, потерял аж 3 позиции. А что нужно делать правильно? Чаще заказывать песни в эфире «Радио Дача». Скоро расскажу, кто оказался в тройке лучших, а пока давайте побываем в городе, который славится своими невероятными закатами над Волгой и Окой. Город Нижний Новгород. Узнаем, какие новинки популярны там. На 3-м месте легкая композиция «Мотылек» в исполнении Алсу.

0: Реклама.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
2: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
6: Английский сам себя не выучит. Приходи в «Пионер». Научим. Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Последняя летняя пятница сегодня, друзья, вроде бы только начали отдыхать, а уже снова в школу детей собираем. Ну и осень прекрасна по-своему. И прекрасен наш хит-парад «Горячая десятка», в котором звучат те композиции, которые вы чаще остальных заказываете в эфире «Радио Дача». И мы подобрались вплотную к лидерам этой недели. Бронзовое третье место сегодня принадлежит композиции «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
2: Номер три.

0: На радиодаче артист, который свое время распределяет с умом. Не так давно был в Казани на новой волне и параллельно умудрился посетить приют для животных. Привез целый грузовик корма, игрушек и сделал настоящий праздник и питомцам, и волонтерам. И для нас каждый раз праздник, когда он в эфире радиодачи. Филипп Киркоров с новинкой «Луиза». И сегодня второе место в хит-параде «Горячая десятка». Скоро узнаем, кто же оказался на вершине чарта, но сначала насладимся премьерой недели. Послушаем свежую работу Татьяны Куртуковой, которая называется «Под одним небом».
1: Премьера на «Радио Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Радиодача представляет.
4: Море, пираты, сокровища.
3: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». Уже в кино.
4: Ну что, вперед к приключениям.
5: 6+.
6: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».
3: Как говорится, лучшее время – это молодость и пятница. В пятницу все молоды и полны сил, и у нас с вами есть силы подвести музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Пора выяснить, какая же песня оказалась на вершине чарта. Напомню, на третьем месте сегодня композиция Сергея Лазарева и Полины Гагариной «Happy End». Потерял одну позицию данный трек по сравнению с прошлой неделей, а вернее, поменялся местами с песней «Луиза» Филиппа Киркорова. Сегодня она на втором месте. А лидирует баллада «Эпилог» Димы Билана и Анны Асти. Благодаря слушателям песня прибавила 3 позиции по сравнению с прошлой неделей и доказала, что покидать лидерство пока не собирается. И мы послушаем прямо сейчас трек «Эпилог» на радио «Дача». А новые музыкальные итоги подведем уже в сентябре. С вами была Мария Федорова. Всем желаю шикарного вечера. И через несколько минут приглашаю вас на танцы в компанию программы «Диско Дача».
0: Номер 1.
4: В черном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Хочу передать огромнейший привет любимой бабушке Лидии и ее лучшей подруге Рае Рибовой. Прошу порадовать их и всех слушателей техники, которые бежит ручей. Всем хорошего настроения и классного вечера. Спасибо, радио «Дача».
3: Вот и прошли года, но мы не стар.
2: Хорошего настроения и классного вечера. Спасибо.

0: 10 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых. Диско счастье.
2: Диско песни.
1: Диско дача.
2: Сегодня только на Радио Дача.

ты в морозы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла, страсть востока.

0: Моря, Черное море. Конечно же, речь про наших суперфиналистов акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче, Марину из Кохмы и Олега из Иваново. Именно они оказались сегодня победителями, и мы всей страной их поздравляем. А другим участникам и всем слушателям желаем не расстраиваться. Спасибо, что принимали участие, но тут, знаете ли, дело удачи. А победители были определены случайным образом. Денис Клявер тому свидетель. Будут в эфире радиодачи еще акции, конкурсы, и будет море призов. Вы сможете все это выиграть. Все для вас. Главное, внимательно слушайте эфир и следите за обновлениями на сайте radiodacha.ru. А прямо сейчас мы танцуем в компании программы «Диско-дача». Мария Федорова с вами тоже танцую и приветствую всех.
1: Реклама. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Как сложится учеба, зависит только от тебя. А Сергей Спицца всегда поможет зачетным угощением. Ведь в вопросах вкуснейшей пиццы мы круглые отличники. Пицца Сергейс – это то, что я хочу. Телефон доставки 58-11-58.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Опять тройка по английскому. Приходи в «Пионер». Телефон 58-58-48. Лицензия 14-572.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Планета движется в ритме пятницы. А что, работа завершена? Взяли курс на выходные, разумеется, в компании «Радио Дача». Прямо сейчас танцуем. У нас программа «Диско Дача» зажигает свои пятничные огни. Впереди хиты любимые уже готовы, под которые будем отдыхать и зажигать. Певицу Максим послушаем, Полину и группу «Блестящие». Остаемся вместе.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Больше 20 лет этот хит на слуху и все время остается актуальным. Почему? Да потому что поколения меняются, а темы-то извечные остаются прежними. Любовь, трудный возраст называется этот хит. Уверена, легкий вечер у вас сегодня. Проводим его хорошо в компании «Радиодачи» и продолжаем танцевать. Впереди у нас шикарная песня мистера Кредо. И сразу же после обещаю исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Все традиционно, специально для вас.
1: Удачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
5: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
4: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
5: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что? А ты куда?
9: На удачные песни? Юбилейный концерт?
10: Что-что?
9: Какие там артисты будут?
10: Серьезно?
9: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
11: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: 12+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
5: Как я по всему этому соскучился.
4: Адский шеф. По средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Татьяна. Звоню из города Уфалей, Челябинской области. Хотелось бы услышать песню «Натали. Замуж за лето». Желаю всем слушателям здоровья и доброго вечера. И огромное вам спасибо. Радио «Дача».

Со всех сторон хороши слушатели радиодачи. Очень скоро себя покажут во всей красе на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни», который пройдет 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Будем вместе петь, танцевать и наслаждаться яркими выступлениями любимых звезд. Среди них Анна Семенович, Стас Михайлов, Олег Газманов, Николай Басков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И в ближайшие минуты будем танцевать от души этим пятничным летним вечером. Послушаем классные хиты на радиодаче от Марины Хлебниковой, группы «Республика» и группы «Стрелки» уже совсем скоро.

0: Всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. И для всех в эфире «Зажигательные танцы» в программе «Диско-дача». Мы продолжаем этот пятничный вечер вместе. Слушать будем Дебронкс и Натали, певицу Натали и группу «Рефлекс». Уже совсем скоро остаемся вместе.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 10 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: времени. Вот годы идут, пожалуйста, мы всегда готовы подпевать данные композиции снова и снова. В данный момент в исполнении Ди Бронкса и Натали. Впереди шикарный хит, танцевальная версия композиции «Дорога в облака» от группы «Браво». И будет исполнена заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер наш московский студийный 8495-995-2555. Ждем поздравления, привет и всяческие пожелания. Мария Федорова с вами. Приветствую вас.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+. Вечером.

0: 12+.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
4: Как я по всему этому соскучился.
3: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бухгалтер. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антон, я из Волгограда. Хотел бы передать своему лучшему другу Николаю привет и заказать для него

Кстати, теперь звонить, наверное, не получится. Хотят закрепить закон, что сотрудник не обязан отвечать на звонок по работе в нерабочее время. Пусть, дескать, отдыхает, сил набирается перед трудовым днем. Ну, а по поводу того, отвечать в итоге на ночные звонки или нет, зависит лично от нас, смотря кто звонит, смотря что скажет, а может быть и приедет. Приедет любимая порция замечательных хитов на радиодаче. Будем слушать Люси Чеботину, Славу и, конечно же, продолжаем танцевать в компании программы «Диско-дача».

Александра Барыкина. Предыстория, между прочим, была достаточно печальная. Девушка в итоге парня, автора стихотворения, не дождалась. Увы, ах, такое тоже случается. Но девушек много, так как и парней, собственно, каждый найдет свое счастье, я уверена. И осчастливим вас отличной музыкой на Радио Дача. Будем слушать и танцевать в компании Николая Баскова и Нюши уже совсем скоро.

0: Вот и пролялякали мы с вами лето, через 3 дня осень придет, но мы не унываем, как говорится, ведь круглый год хорошо там, где есть радиодача, где хорошая музыка. Еще 10 минут будем танцевать в компании программы «Диско-дача», а в финале часа исполним заявку в рубрике «Удачный момент». Дождитесь обязательно. Всем пятничный привет отправляю.
1: Реклама.

0: 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Довин Миша. Я звоню вам из Твери. Хочу всем пожелать здоровья, хорошего настроения и всяческих благ. Заканчивается лето. Надеюсь, все хорошо его провели. И хотелось бы услышать Евгения Осин, «Плачет девушка в автомате». Спасибо.

осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

Оказывается, более 80% жителей нашей страны верят в чудеса, и половина из них уверена, что с ними настоящее чудо происходило хотя бы раз. Сегодня тоже маленькое чудо. Пятница. Шикарный вечер летний проводим в компании «Радиодачи» и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Впереди ожидаются любимые хиты группы «Фабрика», Олега Газманова, «Хабиба», а также появится в эфире Филатов и Кэрос и Маша с композицией «Лирика». Послушаем всей страной.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Олег Газманов.

наряды и про хорошее настроение не забываем, оно пригодится, ведь все-таки праздник намечается большой. Радиодача 20 лет отмечает в эфире, и праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Как я уже сказала, на юбилейном фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды эфира, среди них Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Ольга Зарубина, Чепик и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И классными хитами продолжим наслаждаться этим вечером на радиодаче. Впереди любимые песни Леонида Агутина, Аллы Рид и Евгения Осина. Будем вместе!

10 минут мы уже въедем в выходные, будем ими наслаждаться. Очень, очень будем наслаждаться, потому что это последние летние выходные, нужно провести их идеально. И идеальная музыка ждет вас далее на радиодаче. Послушаем Зайнаб Махаеву и Ирину Аллегрову. И в финале часа Зайнаб.

0: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
2: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
2: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
2: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, «Радио «Дача». Звоню из Москвы. Хочу передать привет Валентине, своей сестренке, с любовью очень большой. И хочу включить песню «Маликова». Спасибо, «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это радио «Дача».

0: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если хочешь танцевать,

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
3: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-79. Город Москва, 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.